0: фашисты! Вылазь давай!
1: Лежать, бросать оружие! Вылазь по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, Петя!
2: Лежать!
1: Выбло землю!
2: Выбло землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
1: Руки стволом!